Весна. И доноси шума. Значит, о том, как у некоторых стварей некогда единственно не успею любовь. A mi već sad slušamo Pool House, gdje predstavljamo njihov album i želimo ugostiti Patroslava Miloša.